но только не сейчас. Приветствую тебя, смертельный мир. Приветствую тебя, волшебный мир. Страна не мной придуманных.

цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черные лестницы ступени.

площадке, радуясь, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизнь не ждет, не оглянешься и свят.

0: сделано в России.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду.

там выдавал тебе небо под дозом, укрывал от дождя, а сам молча глотал горячие слезы. Если шифруешь, смени пароль, привыкай, что следят за тобой, каждый твой взгляд принесет тебе боль.

0: Наша реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

ничего не знала.

все почувствовать, все попробовать и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до

0: Наша реклама.
1: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта. Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: Наша реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
1: Джили Сити Рей. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Джили Сити Рей. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
2: Не оферта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
4: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
5: Сотый экстра на АЗС Иликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС Иликом. 790 километр трассы М7.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
8: Наше радио.
9: Знаете ли вы?
10: В холода ваше тело должно работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную температуру. Это требует больше энергии для сжигания, а значит и больше калорий. Вывод. В зимнее время питаться нужно чаще, разнообразнее и потребляя достаточное количество теплой пищи и жидкости.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Не так.
1: Ты просто одинок.
0: Так вот, и тут я совершенно

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-30. 24-26.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

Агентство регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.

цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет.

словно с видом чудака. С верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждет, не оглянешься и святки.

0: Наша реклама.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня стулка.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Наша реклама.
5: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. Биг Твин Арена. Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии».

0: Хитовое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни. 20 сентября. Big Twin Arena. 12+.
1: Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Наша реклама.
1: Нужна в баню печь? Звони в Темир-печь. Темир-печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
2: Сотый экстра на АЗС Иликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС Иликом. 790 километр трассы М7.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет, неужели?

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань, ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
8: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158-Б, возле РКБ.
9: Эпидемия отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. Биг Твин Арена. Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях эпидемии.
10: В моем сердце пустота.
9: Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
10: Настанет час, настанет день, когда нас...
9: 20 сентября. Биг Твин Арена. 12+.
11: Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
11: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Папа, а мы все купили к школе?
2: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Теннет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
1: А маме тоже Теннет купим?
2: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адрес автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
3: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Ваша реклама.
1: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
3: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
4: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
6: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Наша реклама.
6: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться. С грязью.
7: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань. Оренбургский тракт 150. 8Б возле РКБ.
14: Записывай, запоминай.
15: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
14: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 1110 беспилотников над регионами России, передает Минобороны. Эта атака стала самой массированной с начала года. Масштабному налету дронов минувшей ночью подвергся столичный регион. В Подмосковье 2 человека погибли. Медицинская помощь потребовалась 20 людям, среди них 3 детей, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Сбиты 2,5 сотни летательных аппаратов. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, был поврежден объект на территории столичного нефтеперерабатывающего завода. Также беспилотник попал в здание на юге города. С вечера субботы на всех рубежах было отбито более 1600 дронов. Из них 450 на подлете к Москве, уточнил мэр. Более 30 рейсов не смогли приземлиться в аэропортах Москвы из-за действующих ограничений по безопасности, сообщили представители воздушных гаваней города. В России проходит заключительный 3-й день выборов в Государственную Думу. Кроме того, для российских граждан стартовало голосование на выборах в Нижнюю палату парламента и за рубежом. Явка на выборах к 11 часам по московскому времени превысила 46%, следует из онлайн-табло Центральной избирательной комиссии. Более 6 миллионов россиян проголосовали на выборы в Госдуму в онлайн-формате, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Дистанционное электронное голосование проходит в 33 регионах. Российская армия атаковала ряд объектов в Киевской и Одесской областях, сообщили в Минобороны, в том числе дата-центр, где хранились разведданные ВСУ. Под удар также попало предприятие, где производят системы управления для ракет, склад с комплектующими и стартовыми ускорителями для дронов большой дальности, логистический центр и судно с военной продукцией. Для атаки российские войска использовали высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотники. Прием заявлений на платные места по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры завершается в российских вузах. Об этом сообщила Минобрнауки. В ведомстве уточнили, что дата окончания приема заявлений устанавливается вузом самостоятельно и может быть назначена на более ранний срок, но не позднее 20 сентября. Кроме того, в этот день также завершится приемная кампания на бюджетные места по программам магистратуры и специализированного высшего образования. 7 коротких рабочих недель ожидает россиян в следующем году, следует из постановления правительства. Будет 2 трехдневные рабочие недели в феврале и в ноябре, а также 5 4-дневных в марте, мае, июне и декабре. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее подписал постановление о переносе выходных дней в 2027 году, так как 2-3 января выпадают на субботу и воскресенье, это нерабочие праздничные дни, их было решено перенести на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря соответственно. Популярный канал Radio.NS СН проник во все мессенджеры, помимо Telegram, теперь мы есть в Макс Вакайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.

0: Место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч.
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в «Тренди».
0: «Тренди.рф».
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
5: Наше радио. Проверено временем.
7: Знаете ли вы?
8: Величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен 2 Оскаров, 2 высших телевизионных премий Эмми. В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука. Но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет»? Остается лишь догадываться.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
5: Радио.

0: Наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день события, и ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. Валь плюс.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
7: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила 2 компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
8: Наше радио. Так звучит наше

0: Наша реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
8: Наше радио. Проверено временем.
10: Знаете ли вы, деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – дверь в преисподнюю или врата ада. В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
8: Наше радио.

0: Ваша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru.
3: «Жили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Жили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
10: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Наша реклама.
5: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
6: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.

0: регионе. Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ. Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин заявил, что Россия будет продолжать содействовать властям и народу Южной Осетии. Об этом президент сообщил в поздравительной телеграмме избранному главе государства Марату Камболову по случаю Дня Республики. Российский лидер отметил успешное развитие отношений Москвы и Цхинвала и взаимодействие по вопросам укрепления региональной безопасности и стабильности. Он также заверил республику в долгосрочной поддержке в решении ключевых задач региона. Накануне Центральная избирательная комиссия Южной Осетии объявила Камболова избранным президентом республики. По итогам голосования он набрал почти 85% голосов. Новая встреча представителей России и США планируется в ближайшие недели. Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, переговоры будут посвящены устранению раздражителей в двусторонних отношениях. Он отметил, что контакты такого рода приобрели регулярный характер. Однако подчеркнул, что темпы продвижения с содержательной точки зрения пока недостаточно высокие. Добавлю, что еще в конце июня дипломат говорил о застое в диалоге между Москвой и Вашингтоном. Тогда он сообщал, что сохраняется только отдельное продвижение по ряду вопросов. Председатель одной из участковых избирательных комиссий в Подмосковье пострадала в ходе ночной атаки ВСУ на регион, заявила глава Центра избиркома России Элла Памфилова. Обломки беспилотника выбили окна и двери в частном доме женщины. Она получила осколочное ранение ног. Памфилова добавила, что, несмотря на повреждения, пострадавшая все равно вышла работать на участок. Минувшей ночью произошла самая массированная ночная атака ВСУ на российские регионы. Силы ПВО уничтожили более 1100 украинских беспилотников. В Московской области 2 человека в результате прилетов погибли, еще 20 обратились за медпомощью. Россия проводит независимый, прагматичный и миролюбивый внешнеполитический курс и развивается на основе дружелюбия и открытости миру, заявил Сергей Лавров. Страна обретает единомышленников и стратегических партнеров среди участников БРИКС, ШОС, АСЕАН и Лиги арабских государств. При этом министр иностранных дел указал на готовность России к диалогу с Западом на основе принципов Устава ООН. Также Лавров выделил важность защиты русского языка за рубежом. Более половины опрошенных родителей из городов-миллионников в России помогают детям с домашним заданием. При этом только 24% подключаются, когда ребенок сам попросит о помощи. Такими данными поделились аналитики профильного сервиса. Многие родители признались, что испытывают сложности в процессе. 27% респондентов ищут дополнительные объяснения в интернете. Каждый пятый родитель понимает тему, но не может объяснить ее доступным языком. А 16% опрошенных признались, что ребенок лучше воспринимает объяснения от учителя или репетитора. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn, с нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
1: Нужна в баню печь? Звони в «Темир Печь». «Темир Печь» предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
2: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Наше радио. Зачем?

0: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточните на сайте limanapro.ru.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
9: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазин автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня стукал.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
14: Проще простого.
15: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
16: Наше радио.

0: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-30. 24-26.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Наша реклама.
1: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. Биг Твин Арена. Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии». В моем сердце пустота. Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни. Настанет час, настанет день, когда нас... 20 сентября. Биг Твин Арена. 12+.
0: Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

0: Наша реклама. Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
5: Реклама. ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
8: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова.

0: ответы на, вот тебе все ответы на, вот тебе все ответы на, ответы на все вопросы.
1: Наше радио. Музыка поколения.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин на следующей неделе проведет несколько совещаний. Запланирована рабочая встреча президента с членами правительства. Кроме того, российский лидер обсудит ключевые вопросы национальной безопасности с Советом безопасности страны. О графике главы государства сообщил журналист Павел Зарубин. По его данным, кроме запланированных совещаний, рабочие планы Путина будут включать и другие мероприятия, в том числе, возможно, региональная поездка. «Росатом» выполнил дополнительный завоз дизельного топлива на Запорожскую атомную электростанцию, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Он указал, что доставка происходит с риском для безопасности участников завозов. Ранее один из караванов с горючим был атакован ВСУ, погибли два человека. Дизтопливо необходимо для обеспечения работы резервных генераторов на случай потери внешнего электроснабжения. 20 августа станцию уже приводили на генераторы из-за автоматического отключения последней работающей линии «Ферросплавная-1». В начале сентября электроснабжение было восстановлено. Водительские права для курьеров на электровелосипедах предложили ввести в России. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал приравнять такой транспорт к мопедам. Таким образом, чтобы использовать их в работе, курьеры будут обязаны получать водительские удостоверения. Кроме того, в этом случае на электровелосипедах должны будут размещать госномера. При реализации инициативы, допущенной на таком транспорте нарушение, можно будет зафиксировать дорожными камерами, а водителя опознать и назначить штраф, пояснил Фадеев. Сейчас электровелосипеды с двигателем, мощность которого не превышает 250 ватт, приравнены к обычным велосипедам. Права для их управления не требуются. Обязательные школьные предметы для старшеклассников утвердило Минпросвещение. Как следует из документа ведомства, со следующего учебного года ученики 10-11 классов будут проходить на базовом или углубленном уровне 16 дисциплин. При этом некоторые предметы можно будет изучать по заявлению учеников или их родителей, а также при наличии необходимых условий в школе. Это касается родного языка, родной литературы и второго иностранного языка. Крупнейший в России фармацевтический кластер формируется в особой экономической зоне «Технополис Москва». Как сообщил заммэра столицы Максим Лексутов, в него уже входят 14 высокотехнологичных компаний. Они обеспечивают выпуск медикаментов широкого спектра. В частности, резидент площадки, предприятие полного цикла «Биокад», на 36% увеличил выпуск отечественного препарата от рассеянного склероза. Лекарство на основе моноклональных антител поставляется во все регионы страны. Производитель планирует дальнейшее расширение мощностей для нужд системы здравоохранения. Популярный канал radio.nsm проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max Vkaizen. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. radio.nsm, с нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
1: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Наше радио.

А что это было за кольцо и что за порошок? И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Жили Сити Рей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Жили Сити Рей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейдин и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Жили и на сайте geely-motors.com.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь, а здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
7: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
9: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Наше радио.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Наша реклама.
2: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
3: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте nashtodchkodom.rf. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: Наша реклама.
1: После 40 жизнь только начинается.
2: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране. Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

тихо и светло. И где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Наша реклама.
6: Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ – мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии». Световое шоу, эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни. Настанет час, настанет день, когда... 20 сентября, Big Twin Arena, 12+.
14: Записывай, запоминай.
15: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Явка на выборах в Госдуму превысила показатель предыдущей думской избирательной кампании. В 2021 году показатель составил менее 52%. В этом году к 17 часам по московскому времени явка уже превышает 54%. 20 сентября – заключительный день выборов. Все избирательные участки закроются не позднее 20 часов по местному времени. Первые итоги станут известны после 9 вечера по Москве, когда голосование завершится в Калининградской области. Китай в 7 раз увеличил импорт российской пшеницы по сравнению с прошлым годом. Как следует из данных Государственного таможенного управления КНР, с января по август данной продукции было ввезено из России более чем на 17,5 миллионов долларов. Самый высокий с начала года объем импорта пришелся на январь и составил более 5 миллионов. При этом Россия сохранила пятое место среди поставщиков пшеницы в Китай, уступив Канаде, Австралии, США и Аргентине. В общей сложности за 8 месяцев Китай закупил пшеницу у 8 стран. Россия проводит независимый, прагматичный и миролюбивый внешнеполитический курс и развивается на основе дружелюбия и открытости миру, заявил Сергей Лавров. Страна обретает единомышленников и стратегических партнеров среди участников БРИКС, ШОС, АСЕАН и Лиги арабских государств. При этом министр иностранных дел указал на готовность России к диалогу с Западом на основе принципов Устава ООН. Также Лавров выделил важность защиты русского языка за рубежом. Российские школьники смогут использовать искусственный интеллект для составления планов самопроверки и подготовки черновиков, а также получения дополнительных объяснений. При этом выдавать созданные искусственным интеллектом тексты решения, презентации или проекта за самостоятельную работу недопустимо. Такими рекомендациями поделилась Минпросвещение. Объяснить школьникам, как можно и нельзя применять технологию в учебе, должны педагоги, говорится в документе. Также учителям надлежит проинформировать их о возможных рисках и ознакомить с правилами информационной безопасности. Период бабьего лета в московском регионе подошел к концу, однако сильного похолодания до конца сентября не ожидается. Об этом Национальной службе новостей рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
2: Заморозка пока не прогнозируется. Начиная с понедельника, погода уже будет определять циклоны, и там первая половина недели будет довольно дождливой. Температурный режим будет ниже, конечно, чем в выходные дни, но все равно еще останется выше климатической нормы, и ночная температура будет положительная, дневная температура в пределах где-то 13-16 градусов, не более того. То есть погода еще теплая, но уже не солнечная и не сухая.
1: Синоптик также добавила, что снега в ближайшие недели москвичам ожидать не стоит. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры, помимо Telegram. Теперь мы есть в Макс Вакайден. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn, с нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
2: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Нужна в баню печь? Звони в Темир-печь. Темир-печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
7: Наше радио сделано в России.
8: Знаете ли вы, взяв в руки купюру в 500 рублей, на лицевой стороне вы увидите памятник Петру Великому работы Марка Антокольского, где изображен парусник на фоне морского и речного вокзалов, а на обратной – панораму Соловецкого монастыря. Но что в купюре примечательного? На лицевой стороне российской банкноты изображен аргентинский фрегат «Либертад». Дело в том, что первый дизайн рисунка Центробанк отклонил, и художник Игорь Крылков использовал в качестве образца первую попавшуюся фотографию большого корабля, невзирая даже на то, что он никогда не стоял у берегов Архангельска.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому. Поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
7: Да.
8: Да, ну что, вздохни, внуки. Мы же сказали нескучные поэты, Ольга.
6: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
9: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
10: 12+.
11: Проще простого.
12: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
13: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Джили Сити Рэй. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Джили Сити Рэй. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Унылая пора, чей чарование? Приятно мне твоя прощальная краса. Это о чем, кстати?
2: Это о чем-то очень грустном. Ольга, почему таким тоном? Так, смотрите, я тоже хочу почувствовать себя актером. Унылая пора, а чей очарование?
1: Вот-вот.
2: Приятно мне твоя... Что там дальше?
1: Прощальная краса.
2: Краса. Да, все-таки вспомнили Пушкина. Почему нет?
1: Вспомнили Пушкина, вспомнили осень, и тут же вспомнили что? Депрессию.
2: Депрессию? Подождите, друзья, давайте вначале представимся, а то вдруг вы подумаете, что это мы депрессия. Ольга Ершова, Дмитрий Ленский, это наши все, нескучные поэты. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Ну что, мы не могли пройти мимо того, что сегодня осень, и она такая, знаете, хорошая, золотая, такая последняя, прощальная, уже такая приятная.
1: Ну подождите, последняя осень, давайте-ка не будем.
2: Последнюю осень. Да, немножко вспомнили, что мы на рок-радио работаем. Да,
1: давайте не будем тут такие аффирмации бросать во вселенную. Сейчас, знаете,
2: хорошо.
1: Бытует мнение, что как скажешь, так и поедешь.
2: Потом. Да, но сейчас я же могу выкрутиться, понимаете? Сейчас же как искусственный интеллект выкручивается из любой ситуации, так и человек это может сделать. Тем более мужчина, пойманный за что-то такое.
1: Как ужик.
2: Я же могу сказать, что в наше время глобально потепления, тотального, осень тоже уже исчезает, в принципе, постепенно, понимаете? И вот этих вот разделений, таких уже нет. А осень же она была раньше просто прекрасная. Ну, лето было летом, вспомним это лето. Оно было вообще, вы его помните?
1: Честно говоря, с трудом.
2: А осень вроде бы как наступает хорошая. И так хочется верить, что вот будет что-то еще такое.
1: Наступает, да, все больше на ноги.
2: Больше на ноги. Скажите, Ольга, пожалуйста, вы как человек творческий, пишущий, как вы относитесь к осени?
1: Подождите, у нас тема, давайте не будем сбивать наших радиослушателей, у нас тема не осень, тема депрессия все-таки.
2: Да?
1: Да, у нас тема нашей программы.
2: Я просто думал, тема осень, я к этому готовился, а оказывается к депрессии. К этому я был готов с рождения.
1: Давайте, Дмитрий, про безалаберность не будем посвящать наших радиослушателей.
2: Милая пора.
1: Да-да-да.
2: А чей?
1: А что вы знаете про депрессию? Кстати, вот сейчас вспомнила один случай. Как-то я была на исповеди в церкви. Да. И говорю, вот батюшка, он спрашивает, какие грехи, дочь моя.
2: Глядя на вас такой, дочь моя, и такой, сейчас я запишу, да? И потом такие, да-да-да-да.
1: Ну вот. Я говорю, уныние. Он меня так серьезно посмотрел, говорит, уныние — это серьезный грех.
2: Да.
1: Вот. И, сказал мне такую вещь. Интересную я ее надолго запомнила. Уныние — это дитя гордыни.
2: Поясните, да, пока сейчас сложно. Да. Сделайте, да.
1: И объяснил мне, почему. То есть человек гордый, он считает, что он заслуживает чего-то большего, чем у него есть. А, соответственно, уныние у нас появляется именно по этой причине. По причине того, что нам кажется, что мы заслуживаем лучшего. И от этого появляется уныние. Когда мы полностью принимаем, грубо говоря, сейчас другими словами, когда мы принимаем ситуацию, когда нас все устраивает, мы ценим то, что у нас есть, и довольны тем, что у нас есть, у нас никакого уныния нет, правильно?
2: Не знаю, а как же унылая пора, чей очарование?
1: Нет, подождите, это такое проходящее уныние, которое приятно погрузиться, выйти из него легко. Вот, а здесь такая вещь. Достаточно интересная философская мысль. Вот, есть над чем задуматься.
2: Я согласен, давайте задумаемся уже в следующем выходе.
1: Да.
2: Друзья, и мы очень рады с вами провести это воскресенье.
0: Наша реклама. Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии». В моем сердце пустота. Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни. Настанет час, настанет день. 20 сентября. Big Twin Arena. 12+.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Наше радио.

0: все. Это не скучные поэты. Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. Я очень надеюсь, что мне скучно.
1: Не дали вы мне сказать ваше имя, фамилию.
0: Скажите мое имя, фамилию, Ольга.
1: Да уж, ладно, уже
0: да
1: зачем?
0: Скажите.
1: Зачем повторяться?
0: Ну, вы же хотите сказать мою фамилию.
1: Нет, если вы впадете в депрессию, если я не скажу, то, пожалуй, я скажу.
0: Скажите.
1: Дмитрий Ленский.
0: Да, друзья. Сегодня мы разговариваем на тему депрессии. Осень, депрессия, они, в принципе, в очень многом синонимы, к сожалению.
1: Есть такие люди, которые любят и то, и другое. И серость, кстати, и серую погоду.
0: Я люблю.
1: Да, вот вы.
0: Я люблю и прям вот, вот такой, ноябрь, конец
1: вот
0: ноября,
1: такое воплощение
0: это мое.
1: Осени и депрессии.
0: Да,
1: Дмитрий
0: и цвета
1: Ленский.
0: У меня осенние тоже, видите, кстати.
1: Да, ну вообще для поэта эта пища «Будь здоров», депрессия, да?
0: Конечно.
1: Вообще там...
0: Ну, поэты же любят поковыряться в себе, пальчиком ранки
1: порасковыривать. Вся наша русская литература выросла...
0: Из депрессии?
1: Буквально выросла из депрессии. Ну, смотри, Достоевский.
0: Ой, ну там еще хо-хо-хо-хо-хо, да.
1: Толстой очень даже. Ну, сейчас, кстати, к нему перейдем. Я вот знаю, что хочу сказать, что вообще есть же такой моментик интересный по поводу депрессии, что это маркер социального благополучия на самом деле. Потому что когда человек, скажем, в неблагополучных странах, и, грубо говоря, людям не до этого.
0: Абсолютно.
1: Да, они все время думают, как закрыть свои базовые потребности, поесть, поспать, крыша над головой.
0: Но они там живут меньше, понимаешь, и они сгорают быстрее.
1: Правильно, но мы же сейчас говорим про депрессию. Да, депрессия появляется тогда, когда у тебя базовые потребности закрыты, и ты уже думаешь о смысле жизни. Как это случилось у Толстого?
0: Да.
1: Его депрессия выросла на абсолютном благополучии.
0: Конечно,
1: да?
0: Потому что бегать у себя в Ясной Поляне, портить крестьянок, вот иметь 100 с чем-то детей, по хорошему счету.
1: Да. Более того, все его вот эти вот метания и все его вот депрессивные наклонности можно успешно прочитать в его дневниках. Кстати, всем советую. Это, правда, публицистика Толстого и дневники Толстого – это что-то с чем-то. Там просто, честно говоря, даже его художественная литература отдыхает.
0: Ну, потому что он там более, скажем, откровенен. И причем он мерит только через себя. Я эти вещи читал, когда там, нам не важно, чем бы он ни занимался.
1: Да,
0: он такой,
1: да,
0: ворчал. Мне кажется, он даже в 20 лет уже ворчал.
1: Был такой... недоволен собой.
0: Хотя хорош был, зараза. Он же хорошенький. Видел его фотки? В юношеские.
1: Как-то мне все попадались.
0: Прям сразу с бородой, да?
1: В зрелом возрасте.
0: Не-не-не, я его прям видел, и я могу тебе сказать, вот если бы он сейчас стал бы артистом, к примеру, mm-hmm. то он был бы крашем очень многих девчонок. Очень многих девчонок. Прям такой харизматичный дядька.
1: Ну вот он ставил перед собой очень сложные такие практически невыполнимые задачи, допустим, как помочь человечеству.
0: Да.
1: Вот он пытался, я помню, до сих пор, читала уже давненько, но помню, пытался, допустим, помочь. Сначала он прямым способом это делал, ну, то есть, условно, давал деньги, да?
0: Да.
1: Потом понял, нет, это не работает, потому что тот, кто пил, тот продолжает пить, только пьет еще больше, а человеком не становится. Потом он стал пытаться по-другому. То есть он начал там давать кому мог работу, что-то еще такое в этом роде. Тоже все это крахом заканчивалось. Почему? Потому что люди либо садились ему на шею, хотели вообще ножки свесить, хотели еще большего, все равно оказывались неблагодарными, либо все равно вскатывались в ту же яму, откуда они пришли. И, в общем, он, то есть, множество способов испробовал, в итоге пришел к выводу, что, ну, как таковой помощи, это все так достаточно иллюзорно, да? Вот. И так же, как и смысл жизни и так далее, и в какой-то момент у него вот наступил экзистенциальный кризис, он подумал, наверное, вообще все это не имеет никакого смысла, и, в общем, впал в депрессию.
0: Придумаю-ка я политику непротивления, откажусь-ка я несколько раз от Нобелевской премии, он же прямо так и делал, не надо вручать мне вашу Нобелевскую премию, есть же эта переписка его с Нобелевским комитетом.
1: Вот понимаешь, иногда читаешь про таких людей и думаешь, а ну надо вот это вот так много рефлексировать, как Толстой. Ну да, понятно, русская великая литература. Но
0: да,
1: вот,
0: как иначе? Кто-то вот, же должен был.
1: Но как,
0: пока, собственно,
1: но как
0: крестьянка
1: жить,
0: пахала.
1: Но как жить с этим писателем, понимаешь? В чем самый сложный вопрос.
0: Знаешь, судя по тому, как жила его жена, сколько она делала, чтобы жить.
1: Очень тяжко.
0: Это очень тяжко. Наш

0: все. Так, друзья, кто бы мог подумать, что два поэта сегодня этим воскресным вечером осень будут с вами разговаривать о депрессии. Да, казалось бы.
1: Подожди, где поэты, а где депрессия? Да, где поэты, там и депрессия, правильно так сказать.
0: Я сейчас вспомню свою одну знакомую, ее звали Людмила, а вот с фамилией-то...
1: Маковна Гурченко?
0: Нет, Людмила, это вот наша поэтесса из Авдеевки, вот, и мы как-то ездили с ней тоже там на какие-то выступления, не суть важно. Я помню, что она как-то стоит, и у нее была такая строчка, и я ее что-то с детства запомнил, и поэты, как всегда, осенью страдают. Вот кто-кто, мне кажется, а поэты, ну вот вы, Ольга, другая, потому что вы же пишете свои иронические стихи.
1: Смотрите, тут еще смысловая дуальность, потому что и поэты, как всегда, осенью страдают, и поэты, как всегда, чем страдают осенью?
0: Я же говорю, у нас были хорошие поэты.
1: Вот. Когда и чем? Ну вот мы говорили про Толстого, про то, что у него вообще... Кстати, у него был такой период депрессии затяжной, что даже мысли о суициде, и он даже прятал шнурки от себя и не брал ружье на всякий случай.
0: Чтобы... Он же занимался тем, что он делал сапоги, у него там ножей столько было.
1: Да, но при этом вот он прятал какие-то вещи, чтобы не соблазниться.
0: Насколько это может быть показухой? Как ты думаешь, Ольга?
1: Мне кажется, знаешь, это все-таки мнительность такая, которая уже вот от тревожного расстройства возникает. У него, скорее всего, там целый букет был. Uh-huh. Вот. И у всех свой букет, понимаешь? Там Есенина был маниакально-депрессивный психоз. Сейчас называется биполярное расстройство. Вот. Там у Маяковского, у Цветаевой у нее там...
0: Кого не возьми? Лермонтов, бог мой. Там же просто читаешь этого тоже величайшего, одного из величайших поэтов, читаешь и думаешь, ой, мам дорогая.
1: Дед Лермонтова, кстати, вот как раз цидом закончил жизнь. Так что, в общем, там куда нет книг, собственно. А великий наш Федор Михайлович Достоевский.
0: Да, это мой краш. Это мой краш навсегда. Я считаю, что самый гениальный писатель.
1: Вот уж кто из депрессии выжил все, что только можно.
0: Да. Но ведь насколько он все это сделал, понимаешь, чтобы создать потом полифонический роман, можно было писать как-то по-своему до Достоевского, после Достоевского писать по-другому уже было невозможно, поскольку он как раз это и создал. В общем, что вы понимали, друзья, у него каждый герой разговаривает своим собственным голосом, у него свое собственное мнение на один и тот же предмет.
1: Ну да.
0: Это насколько нужно было раздвоить свои мозги, расшестерить их там, чтобы...
1: Вот я, кстати, тоже, когда сценарии пишу, я иногда думаю, а вот как же мне сложно было бы, если бы я не была
0: актрисой. Если бы я была нормальной?
1: Нет, если бы я не была актрисой. То есть я думаю про других сценаристов, они же не артисты, они же не могут вжиться в каждую роль. И я думаю, а как же они пишут так, чтобы это разные люди были? Ну, то есть, понимаешь, это все равно нужно артистический какой-то
0: играем.
1: Иметь.
0: Играем. Мы играем.
1: Правильно.
0: Поверь, я вот когда пишу сценарий, ну, там пробовал, я же там пьесы писал, еще там
1: вот
0: что-то.
1: Вот я об этом и говорю.
0: Я начинаю выигрывать, я начинаю отыгрывать каждую роль.
1: Правильно, вот я об этом и говорю, что невозможно писать, не будучи в душе еще и артистом.
0: Конечно, конечно. А потом ты выходишь в реальность из вот этого вот, из этой эйфории написания, и тут понимаешь, что мир другой, и ты не такой герой, и впадаешь в депрессию.

0: Наша реклама.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня столкал.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: «Наше все».
1: Это программа «Наше все», нескучные поэты, в студии Дмитрий Ленский.
2: И Ольга Ершова. И теперь мы, видите, каждый в чужую фамилию сказал, ну, как родную, как свою.
1: Ну, да, как-то приятнее так, согласитесь.
2: Да.
1: Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увидание золотом охваченный, я не буду больше молодым. В общем-то, любое стихотворение взять Сергея Есенина.
2: Особенно последнее, да?
1: Это будет о депрессии. До свидания, друг мой, до свидания.
2: Ой, это вообще же гениальная вещь, совершенно. Ладно.
1: А мы же
2: хотели чего-то веселого начать, этот выход.
1: У меня есть, знаете, веселенькое такое, веселенькое стихотворение, называется «Депрессия из иронических». Значит, депрессия. Ах, господи.
2: Подожди, я не могу. У меня есть веселенькое, называется «Депрессия».
1: Подожди,
2: нескучные поэты, это мы, да.
1: У нас веселенькая депрессия. «Все пропало, ранней жду кончины. Не нужны ни люди, ни мужчины».
2: Вот. Кстати, друзья, иронические не только стихи Ольги Ершовой прочесть можно в ее канале, телеграм-канале. Ершова пишет, у меня их там нет, но я там тоже иногда что-то пишу. Не в ее канале, в своем собственном «Ленский жив». Вот, кстати, «Ленский жив», понимаете, у вас Ершова пишет, сколько надежды. И «Ленский жив» тоже как бы намек прямой идет.
1: Но как
2: понимаете?
1: Будто уже из последних сил.
2: Пишет или жив? Жив. Нужно понять.
1: Жив.
2: Но
1: как будто бы,
2: да.
1: Когда уже.
2: Скажите, почему, как вам кажется, вот вы же занимались этим, я больше чем уверен. Вы, как лингвист, почему именно в грустном состоянии пишутся легче стихи? Скажите, почему?
1: Мне не легче.
2: Это вам, а вообще? Ну вот, Есенин, Блок, господи, да все. Все берем их и так далее. Там же мало таких вот каких-то хороших, веселых вещей. Ну так, ну их не так много.
1: Мне кажется, стихи всегда возникают там, где что-то бередит, где что-то движется, где что-то торкает, где что-то шкребет. Поэтому это такое движение внутреннее, которое заставляет делать толчок. Если ты не делаешь его вовне, то хотя бы вот в строке это должно как-то преобразиться. Куда-то девать это нужно обязательно. Это такое внутреннее движение.
2: Вот смотрите, если брать, допустим, ту же Анну Андреевну Ахматову, у нее масса стихотворений, конечно, ну, мэтр, все прочее. Вот. И именно грустные ее стихи о несчастной любви, о там расставании, о грусти, депрессии, они всегда попадают в десяточку. Все женщины на это откликаются, ну, да. И так далее. А есть у нее такое стихотворение, когда лежит луна...
1: В мою торжественную ночь не приходи, тебя не знаю. И чем могла б тебе помочь? От счастья я не исцеляю.
2: Вот. Когда лежит луна ломтем чарджуйской дыни на краешке окна и духота кругом, когда закрыта дверь и околдован дом, там как бы начало вроде бы не... Ну, там, конечно, в конце будет грустно. Mm-hmm. Там будет грустно в конце, но все потом скатится. Или еще одно стихотворение у нее же «Я научилась просто мудро жить». И ты читаешь, думаешь, ну и ладно. А вот сжала руки под темной вуалью. Она его терпеть не могла, кстати, потому что ее просто задалбали. Пожалуйста, Анна Андреевна, почитайте.
1: Мне больше нравится «Так беспомощно грудь холодела». Я восхищаюсь этим стихотворением, искренне. Я его уже миллион раз цитировала. Именно благодаря тому, оно мне нравится, что она через действие передает состояние. Господи,
2: а ну,
1: как это круто.
2: Сейчас давайте.
1: Вот смотри.
2: Так, друзья, внимание, сейчас будет мастер-класс.
1: Я не буду говорить тебе, что у меня было на душе. Я тебе только скажу, что я делаю.
2: Давай.
1: Слушай. «Так беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки. Я на правую руку надела перчатку с левой руки.
2: Да.
1: Показалось так много ступеней, оказалось их только три». Господи, я просто говорю, у меня мурашки, честно. «Вслед за мною ветер осенний прошептал со мной, мри. Как забуду, он вышел, шатаясь, и скривился мучительно рот, и бежал».
2: Это уже второй скитарь.
1: Да, это другой.
2: Это уже этого, да.
1: Это
2: бежала, пил, не касаясь.
1: Это микс, знаете, попури. Но в любом случае, вот это вот у Ахматовой есть такая фишка, она через действие передает внутреннее состояние. Господи, как это мощно, согласись?
2: Согласен.
1: «Показалось так много ступеней, оказалось их только три». И мы понимаем прям, что она чувствовала,
2: видим,
1: это ощущение.
2: И мы видим кинематографичность того, как раздвигается,
1: да,
2: лестница, коридор.
1: И на правую руку надела перчатку с левой руки. Ну, то есть, ну, и
2: это
1: мы понимаем...
2: совершенно не в этом мире была и не об этом думала, да.
1: Да, да, то есть это такое состояние тревоги.
2: И когда у тебя в голове звенит и ни единой мысли, и все исчезает перед глазами в какой-то такой карусель.
0: «Наше радио».

0: все. Это Ольга Ершова, Дмитрий Ленский, нескучные поэты в студии нашего радио. И сегодня мы разговариваем, я надеюсь, что легко.
1: О депрессии легко и радостно.
0: Если такое можно. Но, кстати, друзья, хотелось бы, конечно, знаете, ну или в конце.
1: Давайте
0: лучше в конце, да.
1: А вот, кстати, для меня еще тоже один из самых депрессивных авторов — это Маяковский. Мне кажется, вот везде, знаешь, вот такая прям с надрывом у него депрессия. То есть его надрыв чувствовался практически в каждом стихотворении, ну, за исключением тех гражданских, которые...
0: Даже там, мне кажется, он был какой-то, знаешь, он...
1: Как мне нравится...
0: Я не видел в нем света.
1: «Облако в штанах», там «Вошла ты резкая, как натем моча перчатки, замуж сказала, знаете, я выхожу замуж». Что ж, выходите, видите, спокоен, как пульс покойника. Вы говорили, Джек Лондон, деньги, любовь, страсть, а я одно видел бы Джаконда, которую надо украсть. И украли. А дальше там самая жесть начинается. Кому интересно,
0: это великолепная поэма, ее нужно читать, да. Мне даже немножко как-то так обидно, что в школе нам все же Маяковского... А я же учился еще в советской школе. И нам Маяковского нам же его преподавали именно с позиции гражданской лирики, с его окон роста и так далее. А вот это вот все, мы же не считывали второй план, поскольку, ну, было не нужно, у нас такого ничего не было, такого нельзя было пояснять. А сейчас ты понимаешь, собственно, откуда это все росло и как это... Вообще все из-за женщин. Давайте честно.
1: Конечно.
0: Да.
1: Во всем они виноваты. А Николай Некрасов, кстати, страдал от мучительных приступов депрессии, будем так говорить. У него даже был такой специальный диван. Стоял дома, он его называл «диван для моей депрессии».
0: И он туда приходил, возлежал после современника, да?
1: Где он лежал, да. И вообще, согласись, это что-то такое глубинно-русское. Вот пострадать.
0: Ну, я не могу сказать. Возможно, просто наше это как-то
1: хорошо. Помнишь, мы в одной из передач с тобой разговаривали про концепты, и я тебе говорила, что два ключевых концепта, а это доказано, потому что это как бы исследование, да, было такое. Вот, в общем, изучали два основных концепта, это тоска и душа.
0: Да, но, в общем, тоска и депрессия немножко, мне кажется, разные вещи, потому что депрессия... Слушай, тут же Селлинджер, помнишь, да, над, в общем, той же пропастью
1: ржи. Ну, хорошо,
0: ржи,
1: депрессия
0: легко.
1: Это просто...
0: Бедники,
1: хорошо,
0: прям вообще заходят.
1: Депрессия – это продолжительная тоска. Ну, извини меня, а запой, почему? Ну, это же все как бы звенья одной цепи. Мне кажется, уныние, оно присуще русскому человеку.
0: Присуще.
1: Оно и в литературе, поэтому отразилось и в поэзии.
0: Ну, кстати, наш вот пытливый ум и наша способность очень быстро делать какие-то выводы и, как мне кажется, постигать именно тайны мироздания, именно русскому человеку, почему-то мне так кажется, такие духовные, они как раз и вот приводят к таким плачевным результатам.
1: Но ты хотел какое-то напутствие.
0: Я хотел... обратиться ко всем нашим слушателям, ко всем нашим друзьям, которые нас сейчас слышат, естественно. Осень — это довольно сложный период для людей с тонкой ментальной организацией или, может быть, с особенностями.
1: Душевной.
0: Душевной, духовной, ментальной, да. Дело в том, что после ухода лета, пусть оно было у нас такое хреновое лето, наступает осень, и всегда как бы такие чувства обостряются. И самое главное, друзья, что депрессия — это не всегда уныние и грусть, когда человек лежит и не может встать. Иногда он ходит на работу, улыбается, и на вопросы, как у тебя дела, говорит, все нормально. Но там, на самом деле, будьте, пожалуйста, вот я чего хочу, чтобы вы были более чуткими к вашим близким людям. Это самое главное. Ну, просто последите за ними. Посмотрите, все ли на самом деле у них нормально. Потому что сейчас как раз вот тот период, когда нужно друг друга поддержать.
1: А еще иногда помогает какао, шоколад.
0: И апельсинки.
1: И апельсинки.
2: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Наша реклама.

0: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
6: Наше радио. Проверено временем.

0: студии Мария Овчарева. Более 1000 кибератак зафиксировано на избирательную инфраструктуру России. Из них 124 были направлены на систему дистанционного электронного голосования. Об этом заявила глава Центра Сберкома Элла Памфилова. По ее данным, все атаки были успешно отражены. Фактов нанесения ущерба, нарушения доступности серверов или деградации производительности выявлено не было. Ранее председатель территориальной избирательной комиссии ДЭК Олег Артамонов рассказывал, что атаки на федеральную систему проводят с использованием искусственного интеллекта и даркнета. 20 сентября – заключительный день выборов в Госдуму. Все избирательные участки закроются не позднее 20 часов по местному времени. Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении пообщаться с Владимиром Путиным. Он планирует созвониться с российским президентом после очных переговоров с Сергеем Лавровым. Встреча с главой российского МИД у сербского лидера уже согласована. Она состоится в рамках сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в настоящее время в Нью-Йорке. Ранее Вучич сообщал, что после возвращения из США 27 сентября сложит полномочия президента и будет готовиться к внеочередным выборам в парламент республики. Россия проводит независимый, прагматичный и миролюбивый внешнеполитический курс и развивается на основе дружелюбия и открытости миру, заявил Сергей Лавров. Страна обретает единомышленников и стратегических партнеров среди участников БРИКС, ШОС, АСЕАН и Лиги арабских государств. При этом министр иностранных дел указал и на готовность России к диалогу с Западом на основе принципов Устава ООН. Также Лавров выделил важность защиты русского языка за рубежом. Мировой дефицит медработников к 2030 году достигнет 11 миллионов человек, а старение населения усилит проблему. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения. Отмечается, что в странах с высоким доходом к этому времени почти треть врачей достигнет пенсионного возраста. Аналогичные риски грозят и России, отмечает издание «Коммерсант». Средний возраст медработников в стране на текущий момент составляет 44,5 года. Около 43% медиков перешагнули 50-летний рубеж. Власти России и Индии продолжают работать над введением безвизового режима для туристических групп. Об этом сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко. Он отметил, что у индийской страны есть свои идеи и замечания. Вырабатывается благоприятный режим для взаимных туристических поездок. Сейчас российским путешественникам для посещения Индии необходимо оформить электронную визу на 30 дней, 1 год или 5 лет. Ранее посол Индии в Москве Винай Кумар заявил, что Россия может стать первым государством, с которым страна введет безвизовый режим. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВКДЗН. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. radio.nsn, с нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
2: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Наша реклама.
1: После 40 жизнь только начинается.
2: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог авто на декабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог авто на декабристов. Не оферта.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наша.

0: наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет, вот.

обстоятельства. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Наша реклама.
5: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
6: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
7: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии».
8: В моем сердце пустота.
7: Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
8: Настанет час, настанет день, когда нас...
7: 20 сентября. «Биг Твин Арена». 12+.
4: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Папа, а мы все купили к школе?
3: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
2: А маме тоже Тенет купим?
3: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адрес автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
0: Наше радио.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

кончается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник —

в спину.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Наша реклама.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
7: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
8: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
11: Наше радио.

0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в Диалог Авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в Диалог Авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
3: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
4: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
12: Наше радио.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама. Джили Ситирей. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Джили Ситирей. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не отверто. Акция действует, пока автомобили есть в наличии. Записывай. Запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20. Наша.

от дождя, а сам молча глотал горячие слезы. Если шифруешь, смени пароль, привыкаешь, что следят за тобой. Каждый твой взгляд принесет тебе боль.

Вьются цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускает.

будто жизни ждет. Не оглянешься и святки, только промежуток.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.